ти асуун дараах грашис нисүнчис грашис сеньор кэсби куй куй куас хайкиманта грашис сеньор овай киманту кучуас хайкиманта грашис сеньор яварни кэхчани микани агнате ячасунчис сеньор нинчиста грашис никуйта сапапунчай каусай нинчиспи монас кэняняй торай кэсумахта кикуйван хакучис кэсумахта кэйпика посянчис. A ver, que somos hasta aquí, Juan. Son 3 de la tarde con 49 minutos. 3 de la tarde con 49 minutos. Amado Jesús. Que somos hasta aquí, Juan. Ñarik hakuchis.